Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Когда любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря. На плечи руки мне положи,

любить не поздно никогда. Поклонников река,

дым и кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

нам горчит, на губах можжевельник, сахаром пахнет ром. Кончился праздник, придет понедельник.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял, налюбовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дым.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плос Юрий Сауканс и новости на этот час. В субботу в Латгалии состоится выездное заседание Кабинета министров. Оперативные службы подвели неутешительные итоги праздничных выходных. В воскресенье на главном пляже озера Большие Стропы пройдет детский праздник «Синергия детям». В субботу в Латвию придет жара из Западной Европы. Далее подробнее об этих новостях. В субботу, 27 июня, в Латгалии состоится выездное внеочередное заседание Кабинета министров. Оно пройдет на территории военной базы национальных вооруженных сил Лузнава. Основной темой закрытого заседания станет дальнейшая политика в сфере обороны на восточной границе Латвии. Кроме того, министры рассмотрят актуальные вопросы, относящиеся к компетенции различных ведомств и затрагивающие развитие Латгальского региона. К обсуждению также присоединятся руководители приграничных самоуправлений. По оценке Государственной пожарно-спасательной службы, праздничные выходные оказались трагическими. За 5 выходных дней в Латвии утонули 8 человек. Спасатели с сожалением констатируют, что в стране ежегодно тонет около сотни человек. В большинстве случаев причиной утопления является употребление алкоголя. Неутешительные итоги праздников и у государственной полиции. В этом году было задержано больше пьяных водителей, чем за 2 предыдущих года. Непосредственно на Лиго и Янов день полиция задержала 39 пьяных водителей. В целом за 5 праздничных выходных на дорогах Латвии стражи порядка задержали 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения, в том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы. Досталось ей службе неотложной медицинской помощи. Только в Янов день бригады скорой помощи выезжали более чем на 900 вызовов. По словам медиков, часть травм в этот праздник повторяется из года в год. Люди получали ожоги, прыгая через костры и прикасаясь к горячим грилям. 28 июня в это воскресенье бизнес-клуб «Синергия» приглашает семьи с детьми на благотворительный праздник «Синергия детям». Мероприятие пройдет на главном пляже озера Стропы с 15 до 17 часов. Организаторы подготовили большую развлекательную программу. В течение всего мероприятия для гостей будут работать бесплатные активности. Дети смогут принять участие в конкурсе рисунков мелками на асфальте, в мастер-классах и играх. Юных гостей ждет фотосессия с любимыми анимационными героями, дискотека, а ярким завершением праздника станет большое пенное шоу. Организаторы предупреждают, что во время мероприятия может проводиться фото- и видеосъемка, материалы могут быть использованы для освещения праздника в СМИ, в социальных сетях и информационных материалах организаторов и партнеров. По прогнозам синоптиков, в субботу в Латвию придет жара из Западной Европы. Температура повысится до плюс 29 градусов, а во многих районах Земгалы и в окрестностях Риги до плюс 32 градусов. Самая жаркая погода ожидается в воскресенье и понедельник. Максимальная дневная температура во многих районах составит плюс 32 градуса, местами на юге страны до плюс 35 градусов. В эти дни сохранится солнечная погода без дождей, а воздух останется сравнительно сухим. Очень теплыми будут и ночи. Минимальная температура составит плюс 13, плюс 19 градусов. Ночи с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник местами будут просто тропическими. Температура не опустится ниже плюс 20. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисы Плюс» руководитель управления коммунального хозяйства Валерий Голубев. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисы Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радиостанции «Алисы Плюс» желает всем хорошего продолжения этого дня и настраиваемся на летние солнечные выходные.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 26 июня. Сегодня после легкого летнего дождика утром ожидается летняя приятная погода с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха от плюс 17 градусов ранним утром поднимется до плюс 25. Направление ветра с северо-запада и севера со скоростью не выше 8 метров в секунду.

0: з добрим утром.
1: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На

ближайшем выпуске новостей. В субботу в Латгалии состоится выездное заседание Кабинета министров. Оперативные службы подвели неутешительные итоги праздничных выходных. В воскресенье на главном пляже озера Большие Стропы пройдет детский праздник «Синергия детям». В субботу в Латвию придет жара из Западной Европы. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования Лиго был утерян рюкзак черного цвета бренда Michael Kors. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли?

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плос Юрий Сауканс и новости на этот час. В субботу в Латгалии состоится выездное заседание Кабинета министров. Оперативные службы подвели неутешительные итоги праздничных выходных. В воскресенье на главном пляже озера Большие Стропы пройдет детский праздник «Синергия детям». В субботу в Латвию придет жара из Западной Европы. Далее подробнее об этих новостях. В субботу, 27 июня, в Латгалии состоится выездное внеочередное заседание Кабинета министров. Оно пройдет на территории военной базы национальных вооруженных сил Лузнава. Основной темой закрытого заседания станет дальнейшая политика в сфере обороны на восточной границе Латвии. Кроме того, министры рассмотрят актуальные вопросы, относящиеся к компетенции различных ведомств и затрагивающие развитие Латгальского региона. К обсуждению также присоединятся руководители приграничных самоуправлений. По оценке Государственной пожарно-спасательной службы, праздничные выходные оказались трагическими. За 5 выходных дней в Латвии утонули 8 человек. Спасатели с сожалением констатируют, что в стране ежегодно тонет около сотни человек. В большинстве случаев причиной утопления является употребление алкоголя. Неутешительные итоги праздников и у государственной полиции. В этом году было задержано больше пьяных водителей, чем за 2 предыдущих года. Непосредственно на Лиго и Яна в день полиция задержала 39 пьяных водителей. В целом за 5 праздничных выходных на дорогах Латвии стражи порядка задержали 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения, в том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы. Досталось ей службе неотложной медицинской помощи. Только в Яна в день бригады скорой помощи выезжали более чем на 900 вызовов. По словам медиков, часть травм в этот праздник повторяется из года в год. Люди получали ожоги, прыгая через костры и прикасаясь к горячим грилям. 28 июня в это воскресенье бизнес-клуб «Синергия» приглашает семьи с детьми на благотворительный праздник «Синергия детям». Мероприятие пройдет на главном пляже озера Стропы с 15 до 17 часов. Организаторы подготовили большую развлекательную программу. В течение всего мероприятия для гостей будут работать бесплатные активности. Дети смогут принять участие в конкурсе рисунков мелками на асфальте, в мастер-классах и играх. Юных гостей ждет фотосессия с любимыми анимационными героями, дискотека, а ярким завершением праздника станет большое пенное шоу. Организаторы предупреждают, что во время мероприятия может проводиться фото- и видеосъемка, материалы могут быть использованы для освещения праздника в СМИ, социальных сетях и информационных материалах организаторов и партнеров. По прогнозам синоптиков, в субботу в Латвию придет жара из Западной Европы. Температура повысится до плюс 29 градусов, а во многих районах Земгалы и в окрестностях Риги до плюс 32 градусов. Самая жаркая погода ожидается в воскресенье и понедельник. Максимальная дневная температура во многих районах составит плюс 32 градуса, местами на юге страны до плюс 35 градусов. В эти дни сохранится солнечная погода без дождей, а воздух останется сравнительно сухим. Очень теплыми будут и ночи. Минимальная температура составит плюс 13, плюс 19 градусов. Ночи с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник местами будут просто тропическими. Температура не опустится ниже плюс 20. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисы Плюс» руководитель управления коммунального хозяйства Валерий Голубев. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисы Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радиостанции «Алисы Плюс» желает всем хорошего продолжения этого дня и настраиваемся на летние солнечные выходные.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 26 июня. Сегодня после легкого летнего дождика утром ожидается летняя приятная погода с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха от плюс 17 градусов ранним утром поднимется до плюс 25. Направление ветра с северо-запада и севера со скоростью не выше 8 метров в секунду.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

ближайшем выпуске новостей. В выходные предотвращены сотни попыток нелегальных мигрантов пересекать латвийско-белорусскую границу. Латвийсвалстсмейжи предупреждает об опасности купания в действующих карьерах. Торговцев приглашают принять участие в блошином рынке в рамках фестиваля «Динабурга 1812». Спортсмены из Даугавпилса завоевали 76 медалей на 10-й латвийской молодежной олимпиаде. Полный выпуск новостей слушаете через полчаса.

0: Saules enerģija Latvijā vairs nav nākotnes ideja, tā jau strādā šodien. Latvijā jau ir uzstādīta apmēram 1300 megavati saules parku jaudas un vēl vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību jau izvēlējušās savus saules paneļus. Tas nozīmē vienu, tas vairs nav risinājums tikai dažiem. Tas kļūst par normālu izvēli tiem, kas grib vairāk stabilitātes un mazāk atkarības. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Гентаро Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaroMebelis.lv. Уют начинается здесь.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или Нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28-249-032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20-422-567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. В выходные предотвращены сотни попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу. Латвийс Валсts Meži предупреждает об опасности купания в действующих карьерах. Торговцев приглашают принять участие в блошином рынке в рамках фестиваля «Динабурга 1812». Спортсмены из Даугавпилса завоевали 76 медалей на 10-й латвийской молодежной олимпиаде. Далее подробнее об этих новостях. За 5 праздничных выходных государственная пограничная охрана предотвратила 356 попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу. В общей сложности в этом году от незаконного пересечения государственной границы удержаны 6362 человека. Правительство до 30 июня этого года продлило режим усиленной охраны на границе с Белоруссией. Ожидается, что режим будет продлен до конца текущего года. Латвийс Валсts Meži напоминает жителям о запрете купания в действующих карьерах по добыче полезных ископаемых. Такие объекты не предназначены для отдыха у воды и могут представлять серьезную опасность для жизни и здоровья. Действующие карьеры можно распознать по установленным рядом информационным знакам, предупреждающим о запрете купания и возможных рисках. Для безопасного отдыха на природе предприятие рекомендует пользоваться специально оборудованными зонами отдыха. По всей Латвии компания обустроила около 300 таких мест для бесплатного отдыха в лесах, у рек и озер, доступных для всех желающих. Организаторы фестиваля исторической реконструкции «Динабурга 1812» приглашают торговцев принять участие в традиционном блошином рынке, который пройдет 11 июля на территории Даугавпилсской крепости. Регистрация участников откроется 29 июня в 10 часов утра. Подать заявку и получить дополнительную информацию можно в центре посетителей. В день проведения фестиваля блошиный рынок разместится на улице Михаила. Продавцам, планирующим торговать с автомобилей, прицепов или микроавтобусов, необходимо заранее сообщить об этом при регистрации. Для них будет организована отдельная торговая зона на улице Александра. Количество торговых мест ограничено, поэтому желающим рекомендуют зарегистрироваться заранее. С 18 по 20 июня в Валмере проходила 10-я латвийская молодежная олимпиада. В соревнованиях также приняли участие 163 молодых спортсмена из Даугавпилса, которые представляли город в 15 видах спорта. За 3 дня соревнований даугавпилчане завоевали 76 медалей, 30 золотых, 27 серебряных и 19 бронзовых. Этот результат обеспечил второе место в общем зачете среди всех самоуправлений Латвии, уступив только Риге. Поздравляем наших спортсменов! Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» руководитель управления коммунального хозяйства Валерий Голубев. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба «Радио Алисы Плюс» желает всем удачного завершения недели и солнечных выходных.

0: Ja, Богдана.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 26 июня. Сегодня после легкого летнего дождика утром ожидается летняя приятная погода с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха от плюс 17 градусов ранним утром поднимется до плюс 25. Направление ветра с северо-запада и севера со скоростью не выше 8 метров в секунду.
3: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натуральных

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно.

0: Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

Или брюнетка, все равно. Признаюсь, не бросая слов на ветер, что я их полюбил уже ж давно.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ой, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В субботу в Латгалии состоится выездное заседание Кабинета министров. Оперативные службы подвели неутешительные итоги праздничных выходных. В воскресенье на главном пляже озера Большие Стропы пройдет детский праздник «Синергия детям». В субботу в Латвию придет жара из Западной Европы. Полный выпуск новостей слушается через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: ВТЛОМ. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9:00 утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. В субботу в Латгалии состоится выездное заседание Кабинета министров. Оперативные службы подвели неутешительные итоги праздничных выходных. В воскресенье на главном пляже озера Большие Стропы пройдет детский праздник «Синергия детям». В субботу в Латвию придет жара из Западной Европы. Далее подробнее об этих новостях. В субботу, 27 июня, в Латгалии состоится выездное внеочередное заседание Кабинета министров. Оно пройдет на территории военной базы национальных вооруженных сил Лузнава. Основной темой закрытого заседания станет дальнейшая политика в сфере обороны на восточной границе Латвии. Кроме того, министры рассмотрят актуальные вопросы, относящиеся к компетенции различных ведомств и затрагивающие развитие Латгальского региона. К обсуждению также присоединятся руководители приграничных самоуправлений. По оценке Государственной пожарно-спасательной службы, праздничные выходные оказались трагическими. За 5 выходных дней в Латвии утонули 8 человек. Спасатели с сожалением констатируют, что в стране ежегодно тонет около сотни человек. В большинстве случаев причиной утопления является употребление алкоголя. Неутешительные итоги праздников и у государственной полиции. В этом году было задержано больше пьяных водителей, чем за 2 предыдущих года. Непосредственно на Лиго и Яна в день полиция задержала 39 пьяных водителей. В целом за 5 праздничных выходных на дорогах Латвии стражи порядка задержали 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения, в том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы. Досталось ей службе неотложной медицинской помощи. Только в Яна в день бригады скорой помощи выезжали более чем на 900 вызовов. По словам медиков, часть травм в этот праздник повторяется из года в год. Люди получали ожоги, прыгая через костры и прикасаясь к горячим грилям. 28 июня в это воскресенье бизнес-клуб «Синергия» приглашает семьи с детьми на благотворительный праздник «Синергия детям». Мероприятие пройдет на главном пляже озера Стропы с 15 до 17 часов. Организаторы подготовили большую развлекательную программу. В течение всего мероприятия для гостей будут работать бесплатные активности. Дети смогут принять участие в конкурсе рисунков мелками на асфальте, в мастер-классах и играх. Юных гостей ждет фотосессия с любимыми анимационными героями, дискотека, а ярким завершением праздника станет большое пенное шоу. Организаторы предупреждают, что во время мероприятия может проводиться фото- и видеосъемка, материалы могут быть использованы для освещения праздника в СМИ, социальных сетях и информационных материалах организаторов и партнеров. По прогнозам синоптиков, в субботу в Латвию придет жара из Западной Европы. Температура повысится до плюс 29 градусов, а во многих районах Земгалы и в окрестностях Риги до плюс 32 градусов. Самая жаркая погода ожидается в воскресенье и понедельник. Максимальная дневная температура во многих районах составит плюс 32 градуса, местами на юге страны до плюс 35 градусов. В эти дни сохранится солнечная погода без дождей, а воздух останется сравнительно сухим. Очень теплыми будут и ночи. Минимальная температура составит плюс 13, плюс 19 градусов. Ночи с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник местами будут просто тропическими. Температура не опустится ниже плюс 20. Сегодня в 11:10 гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» руководитель управления коммунального хозяйства Валерий Голубев. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения этого дня и настраиваемся на летние солнечные выходные.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 26 июня. Сегодня после легкого летнего дождика утром ожидается летняя приятная погода с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха от плюс 17 градусов ранним утром поднимется до плюс 25. Направление ветра с северо-запада и севера со скоростью не выше 8 метров в секунду.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.
1: В Гентаро Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaroMebelos.lv. Уют начинается здесь.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладголос Юмикес?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. В выходные предотвращены сотни попыток нелегальных мигрантов пересекать латвийско-белорусскую границу. Латвийсвалсц Мейжи предупреждает об опасности купания в действующих карьерах. Торговцев приглашают принять участие в блошином рынке в рамках фестиваля Динабурга 1812. Спортсмены из Даугавпилса завоевали 76 медалей на 10-й латвийской молодежной олимпиаде. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

справа. Выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования Лиго был утерян рюкзак черного цвета бренда Michael Kors. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. В выходные предотвращены сотни попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу. Латвийс Валсts Meži предупреждает об опасности купания в действующих карьерах. Торговцев приглашают принять участие в блошином рынке в рамках фестиваля «Динабурга 1812». Спортсмены из Даугавпилса завоевали 76 медалей на 10-й латвийской молодежной олимпиаде. Далее подробнее об этих новостях. За 5 праздничных выходных государственная пограничная охрана предотвратила 356 попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу. В общей сложности в этом году от незаконного пересечения государственной границы удержаны 6362 человека. Правительство до 30 июня этого года продлило режим усиленной охраны на границе с Белоруссией. Ожидается, что режим будет продлен до конца текущего года. Латвийс Валсts Meži напоминает жителям о запрете купания в действующих карьерах по добыче полезных ископаемых. Такие объекты не предназначены для отдыха у воды и могут представлять серьезную опасность для жизни и здоровья. Действующие карьеры можно распознать по установленным рядом информационным знакам, предупреждающим о запрете купания и возможных рисках. Для безопасного отдыха на природе предприятие рекомендует пользоваться специально оборудованными зонами отдыха. По всей Латвии компания обустроила около 300 таких мест для бесплатного отдыха в лесах, у рек и озер, доступных для всех желающих. Организаторы фестиваля исторической реконструкции «Динабурга 1812» приглашают торговцев принять участие в традиционном блошином рынке, который пройдет 11 июля на территории Даугавпилсской крепости. Регистрация участников откроется 29 июня в 10 часов утра. Подать заявку и получить дополнительную информацию можно в центре посетителей. В день проведения фестиваля блошиный рынок разместится на улице Михаила. Продавцам, планирующим торговать с автомобилей, прицепов или микроавтобусов, необходимо заранее сообщить об этом при регистрации. Для них будет организована отдельная торговая зона на улице Александра. Количество торговых мест ограничено, поэтому желающим рекомендуют зарегистрироваться заранее. С 18 по 20 июня в Валмере проходила 10-я латвийская молодежная олимпиада. В соревнованиях также приняли участие 163 молодых спортсмена из Даугавпилса, которые представляли город в 15 видах спорта. За 3 дня соревнований даугавпилчане завоевали 76 медалей – 30 золотых, 27 серебряных и 19 бронзовых. Этот результат обеспечил второе место в общем зачете среди всех самоуправлений Латвии, уступив только Риге. Поздравляем наших спортсменов! Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисы Плюс» руководитель управления коммунального хозяйства Валерий Голубев. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисы Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба «Радио Алисы Плюс» желает всем удачного завершения недели и солнечных выходных.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 26 июня. Сегодня после легкого летнего дождика утром ожидается летняя приятная погода с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха от плюс 17 градусов ранним утром поднимется до плюс 25. Направление ветра с северо-запада и севера со скоростью не выше 8 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд» – надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
5: 2-400-881.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

расскажи мне, как бьет дождь по лужам, что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин, кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь, ты просто расскажи мне.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Michael Kors». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Июньские дожди и активный рост растений радуют дачников. Но вместе с урожаем на грядках появляются и незваные гости, они же слизни. И иногда всего за одну ночь они способны серьезно повредить капусту, клубнику, салат и другие культуры. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по садоводству о том, как защитить растения без вреда для урожая и лишней траты времени. Слизни особенно любят влажную погоду и чаще всего выходят кормиться ночью. Поэтому важно не ждать, пока вредители полностью освоятся на участке. Специалисты рекомендуют регулярно убирать с участка доски, густую траву и другой мусор, где слизни любят прятаться. Устанавливать простые ловушки с небольшим количеством кваса, который привлекает вредителей. Посыпать дорожки между грядками крупным песком, древесной золой, измельченной яичной скорлупой или хвойными иголками. Не переувлажнять почву при поливе и чаще осматривать растения после дождей. Также опытные огородники напоминают, чем раньше замечена проблема, тем легче справиться с ней без применения агрессивных средств. И еще, не стоит забывать и о порядке на участке. Ухоженные грядки и своевременная прополка значительно снижают вероятность появления слизней. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Хорошего урожая и минимум хлопот.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Дополнительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и ближайшие полчаса в нашей студии руководитель управления коммунального хозяйства Даугавпилса Валерий Голубев. Валерий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Приглашаю наших радиослушателей присоединяться к диалогу и совершенно смело звонить в прямой эфир по номеру телефона 654-2530, если у вас будут вопросы к нашему гостю. Ну, а мы же начнем.

0: до улицы Дондуру в сторону котлована. Работы планируется завершить осенью этого года. На этих объектах идет работа полным ходом. На сегодняшний день график выполняется в соответствии, отставаний от графика нет. Значит, что касается объекта улицы Елговас, то, пользуясь случаем, хотел бы проинформировать жителей, что в ближайшее время будет сужаться 18 ноября, так как этот проект будет выходить на улицу 18 ноября. Если многие заметили, думаю, сейчас трамваи переведены вместо двух линий, там одна линия, сейчас пересекает одну линию. После того, как пересекут одну линию, значит, трамваи будут переключаться на другую ветку. И после окончания работ под трамвайными путями коллектор канализации ливневый будет выходить на 18 ноября. И там тогда будет сужение. Значит, что касается времени проведения работ, план такой конец июля, начало августа, с 18 ноября выйти. Вот. И дальше будут продолжаться работы до улицы Таутас и дальше до улицы Пушкина. В октябре-ноябре месяце этот проект будет завершен. Что касается улицы Номотню, там работа разбита на три участка. Первый, второй участок уже уложен нижний слой асфальта. Значит, на третьем участке снято покрытие. В ближайшую неделю будет уложена щебенка, и после укладки щебенки будет тоже уложен нижний слой. Когда все участки будут уложен нижний слой, соответственно, будет верхний слой восстановлен.
1: Какие-то еще улицы асфальтом порадуем в этом году?
0: Что касается проектов этого года, да, начаты работы на улице Смилгу, это возле озера Губище, и улица Островского в этом году планируется заасфальтировать. Это то, что касается грунтовых дорог. Значит, на Островского, помимо асфальтирования грунтовой дороги, планируется перенос автобусной остановки от магазинчика, это на Юдовке, и также оборудование автостоянки. Помимо автостоянки также будет установлен на Юдовке бриф-кран на этой же автостоянке, улица Островского и Лела на перекрестке. Вот. Что касается периодического содержания дорог, то уже сделано участок улицы Крималдас от Вайнадас до там примерно метров 50-70. Вот. Там, если кто ездит на даче в стропы, видели, какой он был разбит в прошлом году, поэтому принято решение его отремонтировать. Дальше начаты работы на улице Орманю, это от улицы Авеню и до улицы Телц. Там тоже планируется замена асфальтного покрытия. Вот. Что касается дальнейших работ по замене асфальтного покрытия, планируется улица Вестура от улицы 18 ноября до Райня и на Вестура дальше от улицы Саулас и до улицы Сакню. Что касается центра города, посмотрим, насколько хватит финансирования. В планах есть улица Театра, улица Ридос. Что касается новостроения, то план работы по новостроению: улица Валмерас, кусочек возле школы, недалеко от школы, улица, до улицы Варшавас. Также улица Венспилс от кольца Смилшу, тоже до улицы Валмерас. Вот. Планы есть, планы они составляются еще осенью. Перед составлением бюджета улицы были обследованы, уже было видно, что некоторые улицы не выдержат этот год.

0: поэтому они поставлены в план, поставлены были в план, и на сегодняшний день мы реализуем эти планы.
1: Следующий вопрос будет из эфира. Здравствуйте, день добрый.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Ремонт дорог – это, конечно, прекрасно, но в народе существует такая поговорка. До лига хозяин все скосит, а хозяйка все прополит. Что господин представитель нашего хозяина скажет по поводу травы, бурьяна, который растет буквально 1-20 м, 1-40 м? На променаде везде. С ребенком пройти невозможно, прогуляться возле университета, особенно если детки аллергичные. И мы теперь будем ждать, пока эта трава сама ляжет или как?
1: Спасибо. Спасибо за ваш вопрос, Валерий.
0: Что касается травы, значит, есть улицы, которые в городе косятся 5 раз, есть которые 4, есть которые 3, есть которые 2, есть которые 1. Что касается улиц вдоль гравийных дорог, это 2 раза в сезон. В июне эти работы начаты, в начале июля будут все грунтовые дороги в городе покошены. Следующий покос планируется в начале августа. Все будет зависеть, конечно, от роста травы, но план в начале августа. Что касается конкретно, я как понимаю, это улица вдоль улицы Даугавас, которая идет вниз, вдоль пединститута, наверное, в сторону крепости. Соответственно, поле уже было выкошено еще перед праздниками города, и Даугавас откос, он тоже был выкошен перед праздниками города, и на сегодняшний день, вчера улица Даугавас начат покос от ТЭЦ и идут в сторону крепости. Поэтому в ближайшее время будет покошено. Что касается графика, графика в этом году выполняется в соответствии, день в день идет на сегодняшний день. Те участки, которые есть парки, да, понятно, что там трава растет быстрее. В парке предусмотрены покос 1 раз в месяц. Что касается вот конкретно Айспилс, это с парка, 19 мая был покос. Пожалуйста, после 19 июня, на той неделе перед лига, Айспилс, это с парк, был покошен 2 раз. Будет, соответственно, в июле 3 раз, 4 раз. Поэтому работы по покосу, они ведутся, и ведутся в соответствии с графиком. Где-то понятно, что трава, она выше, соответственно, придут день, 2-3. Если какие-то есть претензии, пожалуйста, можно обращаться к нам в коммунальный отдел, как лично по телефону 654-76-322, так по электронной почте, пожалуйста, можете присылать, и вам ответят, в какой период будет покошен тот или иной участок. Что касается территорий, которые не вдоль променадов, не вдоль дорог, есть те территории городские, которые предусмотрены 1 раз в сезон покос, противопожарный покос, он так называется.
1: Это связано, я хотел бы уточнить, это связано с тем, как мы воспринимаем эту траву, которая 1-20 м, или с тем, что у нас денег хватает только покосить, ну, 4 раза за сезон?
0: Ну, я говорю, что норм по покосу нету, да, что надо траву косить по 15 сантиметров. Если государство на уровне примет, что нужно траву косить 15 сантиметров, соответственно, коммунальный отдел заложит бюджет, и будем ходить с линейкой мерить, что если выше 15 сантиметров, то ее будем косить. На сегодняшний день таких норм нету. Поэтому заложено в соответствии с прошлым опытом прошлых лет.
1: Следующий вопрос тоже из эфира. Добрый день, здравствуйте, пожалуйста.
3: Алло, добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Будьте любезны, это жительница Первомайского района. Ответьте, пожалуйста, когда же сделают, проложат асфальт возле бонус-клуба?
0: Значит, смотря какой асфальт, там есть территория и самоуправленческая, есть территория, принадлежащая домам. Значит, что касается улицы Тарту, В этом году предусмотрены финансовые средства на возведение автостоянки вдоль домов Тарту 2, 4, 6. На сегодняшний день идет закупочная процедура. После окончания закупочной процедуры, когда будет выявлен победитель, соответственно, будет заключен договор и будет ремонтироваться. Значит, что касается тротуарного покрытия, если вы говорили там, значит, там переход с автобусной остановки в микрорайон Форштадт, соответственно, там 20-30 метров этого тротуара, мы видели, что пришло в негодность, и в планах в этом году есть отремонтировать.
1: Следующий вопрос. Наши радиослушатели сегодня очень активны. Валерий Голубев сегодня у нас в гостях, и вы тоже можете задать вопрос. Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
4: У меня два вопроса. Первый вопрос. Траву скосили. Трактор ходил, да, все хорошо. Ну, а кто ее убирать будет? Сейчас пошли дожди, то есть проходит. Трава гниет. Запах идет от этой вот, будем говорить, она гниет просто, эта трава, не скошена, новая растет. То есть, как бы, кому-нибудь как-то этот вопрос решить, у нас зоопарки есть, почему туда эту траву не сдавать, например, не собирать. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я живу в доме Ятнику 80А. Дворники у нас свою территорию скосили. Все скошено вокруг во всех. Ну вот у нас кусочек вот тут вот, который вот, государственные службы должны косить, а оно не косится. У нас вот как 1,5 метра трава уже. Пройти нельзя.
1: Спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Валерий, пожалуйста.
0: Ну, что касается покоса травы, мы уже, наверное, коснулись в прошлом.
1: Ну, скосили, да. Убирать будем, нет? В
0: принципе. Есть места, где предусмотрен сбор травы, да, в городе. Есть, где не предусмотрен. Допустим, в парках он не предусмотрен. Что касается предложения, чтобы приехали, забрали в зоопарки, очень хорошее предложение. Мы разошлем всем зоопаркам предложение. Пожалуйста, могут приезжать забирать, если кому надо.
1: 654-2530, номер телефона в студии. Помните, пожалуйста, Ятнику 80А, что там все-таки есть территория городская.
0: Да, или... что касается внутридворовой территории, понятно, что график покоса ЗКСУ, допустим, или обслуживающей организации не всегда совпадает с графиком покоса наших территорий, поэтому где-то может быть скошена трава, где-то не скошена. В объемах работ, я знаю, есть. Это внутридворовая территория, и территория будет покошена.
1: Следующий вопрос. День добрый, здравствуйте, пожалуйста.
5: Алло.
1: Да, пожалуйста, ваш вопрос в эфире.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, здравствуйте. Я, может быть, не в тему, но в тему, наверное. Скажите, пожалуйста, при вашей службе есть такие услуги, как принимать заявки от частников, и чтобы прокосили их территорию, траву?
0: Нет, в нашей службе таких услуг нету. Это вам можно обратиться в любую организацию, которая занимается покосом. Думаю, что можно найти на сайте или где-то в объявлениях. Вот мы только косим городские территории.
1: Еще вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте.
6: Добрый день. У меня, три вопроса. Первый вопрос. Я живу в небольшом таком микрорайончике, который называется ПМК. У нас всего 3 дома. Вот. И двор, я смотрю, рядышком так красиво все везде делают. У нас двор раздолбанный, извините за слово, до такой степени, что идти просто невозможно. Задавался вопрос мэру, да, он сказал, это земля какая-то частная, надо искать частника, с ним договариваться. Где его искать? Может быть, он живет за границей, или, извините, может, его вообще в живых нет, да, то есть никому дела до нашего двора вообще нет. Тротуар там разбитый до умопомрачения. Яма посреди двора просто там глубиной, наверное, полметра, понимаете, за лампочки все. Это один вопрос. Второй, тот же по этому двору. 3 дома. На каждую квартиру по 3-4 машины. Парковка совершенно маленькая. Приезжаешь домой в 6 часов с работы, поставить машину негде. Говорился этот вопрос и с старшим по дому по поводу разметки, по поводу атлиуи, да, то есть на разрешение на стояночку. Ну, вот и ныне там, да. То есть, опять же, это никому не надо, потому что, наверное, хозяевам, у которых по несколько машин, это будет невыгодно и неинтересно. А нам как делать? У нас одна машина, мне поставить машину негде. Ехать в старые островы ставить машину или в город искать стоянку, понимаете, это, ну, просто невозможно. И третий просто такой текущий вопрос. У нас уже неделю во дворе нет света. Вечером, то есть вообще у нас тьма кромешная. Ну, может быть, кому-то это и не надо. Ну, а если ты ходишь домой поздно, возвращаешься или с работы с ночной смены, то есть можно разбить коленки и вообще просто упасть. Куда это обращаться, но света нет. Именно в нашем дворе почему-то.
1: Так, спасибо. И какой точный адрес у вас?
6: Адрес это 18 номер 319. У нас там три дома. 319, 319Б и 319В.
1: Валерий?
0: Да.
1: Давайте по порядку.
0: По порядку, да. Что касается первого вопроса. Ну, правильно председатель Думы ответил, что нужно договариваться с собственниками земли. Да, там ваши дома построены на частной земле. Соответственно, собственник земли, нужно смотреть, какой там у вас заключен договор с этим собственником земли. Не конкретно у вас, а конкретно заключен договор с обслуживающей организацией. Как я понимаю, он, наверное, заключен с ней, или вы давали какие-то пилмвары, но надо разбираться конкретно. Нужно начать с обслуживающей организации. Задать вопрос в свое домоуправление, чтобы они рассказали вам, какие у вас отношения с собственниками земли. Соответственно, если вы хотите что-то поменять, всегда договорные отношения являются договорными. Можно в письменном виде собственнику земли писать вопросы, которые вы хотите поменять. Это что касается покрытия двора. Что касается стоянки. Значит, лет, наверное, 7-8 назад там есть вдоль 18 ноября стояночка. Это городская территория, и, соответственно, самоуправление там сделало стоянку для ваших домов. Понятно, что табличку там никто не может поставить, потому что это территория самоуправления, и она является собственностью всех жителей города. Любой житель города, так как стоянка построена за деньги самоуправления, может приехать и поставить туда машину. Что касается вашего внутреннего двора, опять же, вам нужно обратиться в свое домоуправление. Вы уже правильно начали процесс со старшим дома переговорили. Ну, если старший дома не реагирует, наверное, надо обратиться в домоуправление и решать. Инициативная группа какая-то должна быть создана. Ну, там это уже ваши отношения с обслуживающей организацией. Вот, и я считаю, что на территории двора вы имеете право установить там знаки с любыми табличками. Что касается света, тоже нужно обратиться в свое домоуправление, и они должны вопрос этот решить.
1: То есть по всем трем вопросам необходимо идти в домоуправление?
0: Свое домоуправление. Коммунальный отдел. Мы не имеем права обслуживать какие-то частные территории.
1: Это программа «Диалог с городом». У нас в гостях руководитель коммунального хозяйства Даугавпилса Валерий Голубев. И если у вас есть какие-то вопросы касательно обслуживания, ну, городских территорий, то милости прошу совершенно смело звоните. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
0: Здравствуйте.
7: Я хотел бы задать такой вопрос. Я живу в частном секторе. У нас там, ну, грейдер иногда проходит, дорогу равнивает.
1: Давайте,
7: да?
1: Примерно адрес.
0: Пример. Или удел
7: хотя бы. Улица Риту. Улица Риту. Это
1: да.
7: В районе налоговой инспекции.
0: Новостроение, да.
7: Ну, Куршзавод.
1: Да, да, да, да. Ну и рассказывайте, что у нас там.
7: Вот, у нас такая проблема. Там все время грейдер проходит, то там как бы поднялась так улица. Там раньше у меня крыльцо было выше улицы. За столько-то лет его как-то то насыпали, то это, то. Ну, там как бы кто как бы хотел, тот поставил бордюры, ну, подняли как бы, так скажем, расравнялись с улицей. мне как бы не позволяет это ворота сделать. И калитка, когда я строился, ну, как бы улица ровная была. И когда идет сильный дождь, ну, вообще дождь идет, а у нас чуть-чуть идет спуск во двор. И вся улица, вот этот весь песок, весь гравий, весь, все идет ко мне во двор. Вот как в такой ситуации быть?
1: Спасибо.
0: Ну, такой адрес не один. И в такой ситуации сразу окончательный ответ вам скажу. Нужно к нам обратиться в коммунальный отдел Савлос 5А или по электронной почте написать, или позвонить. Там инженер свяжется, подъедет, посмотрит, что там можно сделать на данный момент. Вот такой короткий ответ.
1: Все, тогда хотел приветствовать в эфире следующего участника. 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей активно участвовать. Они сегодня очень активны. Валерий, как-то несколько минут назад мы говорили про парковки городские. Что-то планируется вообще в городе? У нас какие-то новые парковочные места? Как-то пересмотрим улицы, поставим машины по-другому, увеличим количество парковочных мест в центре?
0: Ну, значит, что касается парковок. Соответственно, коммунальное дело работает над этим постоянно. Ну, и не только в центре города, да. Что касается этого года. Значит, в бюджете этого года запланировано, как я уже сказал, перепроектирование строительства парковки на Тарту 2-4-6. Значит, проектирование парковки на Тарту 15, это недалеко, возле 16-й школы. И проектирование на 18 Новомбра 43, это где бывшее общежитие ЛРЗ были, снесено здание, наверное, года 4-5 обратно. Вот. Также планируется парковка на улице Архитекту, где поликлиника Олви. За поликлиникой Олви там есть Паш Валдыбас. Участок, земля Паш Валдыба, там тоже планируется проектирование, да, не надо путать со строительством, хочу сразу сказать, в этом году деньги заложены в бюджете только на проектирование. Как только проект будет готов, соответственно, мы заложим деньги в бюджет на строительство. Но перед строительством, конечно же, нужно будет провести закупочную процедуру, ну и все необходимые процедуры. Поэтому насчет парковок, в этом году вот буквально сегодня-завтра будут закончены работы на парковке улицы Авеню и Резекнес в этом году. Да. Ну вот, что касается парковок, то планы есть, деньги на проектирование выделены, будем реализовывать эти планы.
1: Наш радиослушатель перезванивает с улицы Рита. Добрый день еще раз.
7: Да-да-да, я вам перезванивал, что-то прервалось. Так, или как вот в такой ситуации быть?
0: Нужно обратиться к нам в коммунальный отдел на Саулус 5А или по телефону 654-76-322. Вас свяжут с инженером, он выйдет на улицу и посмотрит, что у вас там можно сделать. Ситуация с водой... Ну, непростая, потому что на вашей улице нет ливневой канализации.
7: Да.
1: Обращайтесь в коммунальное хозяйство 76-322,
0: да? Все равно, ну, мы будем выезжать на место.
7: Пятый кабинет, да, вы говорите, да? Какой кабинет?
0: Вы, если хотите персонально, приходите к секретарю, она вам покажет, куда нужно будет зайти.
7: Все ясно, спасибо большое.
0: Пожалуйста.
1: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. В нашем с вами распоряжении еще минут 5 есть, так что можем задать разные вопросы нашему сегодняшнему гостю. В Фейсбуке вопрос по трансляции. Некая ВИПА пишет, что на улице Илукстес 22 во дворе провалился асфальт. Яма глубиной метр, никто не реагирует. Отреагируете, Валерий?
0: Адрес какой конкретно?
1: Илукстес 22.
0: Да. Хорошо.
1: Так, еще возьмем один телефонный звонок. Добрый день, пожалуйста.
8: Добрый.
1: Добрый.
8: Хотела бы по поводу ремонта балконов. Мы живем на улице Венебас, и у нас конкретно плохой балкон. То есть он осыпается, и падают камушки с него. пару месяцев назад уже неоднократно, там на второй раз писали заявление по поводу того, чтобы составили смету на ремонт этого балкона. До сих пор никакого ответа нету. Когда можно ждать какого-то результата?
1: А писали в какую структуру?
8: В коммунальное хозяйство заявление было.
1: Коммунальное хозяйство не обслуживает многоквартирные дома. Может быть, домоуправление?
0: Домоуправление вы писали, скорее всего. Я адрес... Нет, адрес скажите?
8: Лично я...
0: Адрес
8: скажите. Лично...
1: Какой адрес?
8: Венебас улица, Венебас 11. Лично я завозила это письмо в коммунальное хозяйство.
1: Ну... На Саулос 5?
0: Вы на Имонта... На Имонта, скорее всего, завозили в домоуправление.
8: Нет, на... Это что за улица? На... Тау...
1: Со Стонипа-Сметановым налево?
8: Да.
0: Лепая.
1: Это улица Лепая, да. Это, речь идет о по ЖКХ. Это, да.
0: Адрес зафиксировал, да. Я зафиксировал в ПЖХ, я передам телефончик, есть. Надеюсь, мне дадут. И тогда свяжется человек с вами и расскажет, какая там ситуация с вашим балконом.
1: 654-25-300, номер телефона в студии. Если можно, Валерий, про грейдеровку. У нас очень много грунтовых дорог, сколько там километров?
0: Ну, на сегодняшний день 99 километров.
1: А, из уже, них... уже 99.
0: Да, из них кое-что сделаем в этом году. Что касается грунтовых дорог, понятно, что после зимы они приводятся в порядок, грейдеруются основательно. После того предусмотрено грейдерование, выравнивание покрытия ежемесячно до наступления морозов. Что касается многих, сейчас, понятно, потеплело, пыль, все...
1: Все жалуются.
0: Жалуются,
1: каждый,
0: да.
1: Каждый второй, кто...
0: Значит, в этом году 24 километра дорог у нас в бюджете есть деньги на обработку против пыли. И в июне месяце все дороги, которые были у нас в планах, они уже обработаны. Что касается этой обработки, технология такая, что вначале выравнивается покрытие для того, чтобы потом как можно дольше к нему не притрагиваться. Чем больше мы это покрытие шевелим, тем меньше работает тот материал, который там рассыпается.
1: То есть или нету пыли, или ямы.
0: Да, но ямы вначале выравниваем, и потом обрабатываем против пыли. Значит, этот материал работает по всем нормам до 3 месяцев. Это в идеальном случае, если он не вымывается дождями. Вот, и если мы не шевелим это покрытие, понятно, что если где-то через месяц, через полтора появляется яма, нам все равно приходится туда пускать грейдер, и после этого... Понятно, что материал хуже и хуже начинает работать. Материал рассыпается, после этого проливается водой, и вода впитывается в этот материал и держится влага в гравии.
1: Но у нас деньги есть только на 24 километра из 99, да?
0: Да, в этом году на 24 километра. Вот и все 24 километра, которые были у нас в планах, они уже обработаны. Конечно, будем стараться уменьшать количество грунтовых дорог. План по уменьшению грунтовых дорог, асфальтированию, то есть и он у нас есть, у нас в коммунальном отделе. Понятно, что он ни на год, ни на два, ни на три, ни на четыре, даже ни на пять. И в ближайшие 10 лет все грунтовые дороги точно не будут заасфальтированы, поэтому идем потихоньку. В этом году, как я уже и сказал, это улица Смилгу и улица Островского.
1: Еще вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте. Приветствуем в эфире вас.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
9: Будьте любезны, что слышно по улице Елговас? Там космодром строят или что-то еще, я не знаю. Скоро год, как она перекрыта.
0: Да, проект рассчитан на 24 месяца, поэтому до осени придется потерпеть, и осенью планируем, что работы будут закончены. Возобновить движение 10-го маршрута автобуса планируем к 1 сентября, чтобы 10-й маршрут уже пошел по своему привычному маршруту, чтобы как можно было меньше неудобств для того, чтобы дети могли добраться до ближайших школ.
1: Уже второй год в Даугавпилсе реализуется программа бюджета соучастия. Напомните, пожалуйста, как работает этот механизм и в этом году какие результаты, какой проект победил?
0: Победителя сразу скажу, что еще нету, еще только поданы проекты. Значит, любой житель города может написать тот или иной проект, допустим, установка там какой-то или скамейки, или какого-то оборудования.
1: Фонтана,
0: почему бы и нет, да. Может любой житель написать. После этого эти проекты рассматривает комиссия, выкладывает на сайт Latvia.lv, и жители, тоже любой житель города, может проголосовать за этот проект. И если этот проект побеждает тот проект, у которого большее количество голосов, соответственно, дальше коммунальный отдел реализует с тем жителем совместно, который подал этот проект,
1: Вот. Какой бюджет может быть?
0: Общий бюджет 170 тысяч в этом году. В прошлом году общий бюджет составлял 50 тысяч, поэтому любой житель может пробовать.
1: Ну, на этом все. Время, отведенное для нашего эфира, истекло. Валерий, возможно, что-то осталось недосказанным, о чем вы хотели бы проинформировать жителей?
0: Хотелось бы напомнить жителям, что бытовые отходы нужно выбрасывать в предусмотренных местах. Бесплатно бытовые отходы можно сдать на сортировочной площадке в Лигнишках. Зеленые отходы можно сдать на компостную площадку тоже в Лигнишках. Все это бесплатно, еще раз повторю. Значит, в Ругелях на Дондору 13 тоже принимают бесплатно сортированные отходы. Это стекло, пластмасса, картон. Поэтому считаю, что необходимо напомнить жителям, что бесплатно сортированные отходы можно сдать. Также мебель, также покрышки от автомобилей. Все можно отвезти в Лигнишки и не беспокоиться, что где-то установлена камера. Количество камер в этом году муниципальной полиции возрастет. Также есть, и мы реализуем 3 проекта по установке дополнительных камер, поэтому лучше отвезти бесплатно и не беспокоиться о том, что будет наложен штраф.
1: Вот на этой новости мы
0: позитивно
1: и завершаем. Руководитель управления коммунального хозяйства Даугавпилса Валерий Голубев был сегодня гостем программы «Диалог с городом», который на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Каратеев. Спасибо и до свидания.
0: До свидания.
10: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
11: Длительное

0: Дима поздравлений.
1: Вот возьму на себя смелость утверждать, что Агутин отлично начал и задал ритм этому часу. Часу, который, в свою очередь, задает ритм и начинает программу поздравлений. Добрый день, любимый город. Пока еще не утомленный солнцем, но почти, почти уже на грани. Добрый день, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». Многие из вас далеко за пределами любимого города находятся, слушают нас в разных уголках, самый прекрасный из планет. Начинается прямой эфир, трехчасовой, дневной. Напоминаю, что поскольку сегодня пятница, будет и вечернее его продолжение. Но не будем забегать вперед. 3 часа у нас в запасе, 3 часа пятничных. Пятница сама по себе уже повод, но я уверена, что и более серьезные личные особенные поводы у вас тоже найдутся. О чем говорит, собственно, и заполненный почти под завязку сайт вашими заявками. 654-25-00. Для звонка набирайте этот номер смело уже сейчас. Буду по максимуму и рада буду отвечать на ваши звонки. И, конечно же, буду отвечать на каждое из ваших сообщений. Открыт в площадке Viber и WhatsApp у нас. Номер для сообщений 20-20-10-16. На календаре сегодня уже 26 день июня.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну и, как говорится, надо начать хоть что-то отмечать. И начнем мы со дня рождения Виктора Фирсова. Виктор, вы первый, к кому мы заглянем в гости сегодня, чтобы поздравить. Поздравления от тещи Станиславы в день праздничный. С пожеланиями бытует мнение, что теща зятю худший враг. Но мы с тобой, зятек, наверное, исключение. Тебе желаю я всех самых лучших благ. И поздравляю, милый, с днем рождения. Пускай любовь, забота, радость и тепло твоей жизнью нежно управляют, чтоб окружали и улыбки, и добро, чтоб счастье безупречно согревало». С днем рождения, Виктор, мы присоединяемся к этим пожеланиям. Крепкого здоровья!

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metālūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metālūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255-06-255.
2: Krāmē un brauc!
4: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: А движемся дальше, и следующая песня будет тоже музыкальным подарком. Праздничный день. Юбилейный год начинается у Надежды Козенко. Надежда, сын Алексей поздравляет вас. Сегодня в этот день особый, в твой праздник, мама, в юбилей, скажу, что нет тебя дороже, милей, заботливей, родней. Тебе спасибо, дорогая, за доброту, любовь, тепло, за воспитание, поддержку. С тобой мне очень повезло. Тебе желаю жизни долгой, счастливых, добрых, светлых дней, любимой песни, нотки звонкой и солнца, радостных лучей.

0: совместного детства.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Следующее поздравление адресовано по поводу юбилея красивого-то какого. Инге, Инга, подруга Айя, готова поздравить вас сердечно и с продолжением вечерним. Это я уже фантазирую, конечно, но, девчонки, судя по стилю поздравления, оно точно будет. Дорогая моя подруга Инга, от всей души поздравляю тебя с этим прекрасным юбилеем, с 50-летием. Желаю тебе крепчайшего здоровья, огромных успехов во всех начинаниях, а мои и твои тараканы в голове пусть всегда находят себе занятия и никогда не дают скучать. Ты замечательная. Пусть каждый день будет наполнен радостью, Айя. Готова? Озвучено?
3: Ее,
2: а теперь отмечать, отмечать, отмечать. И получать удовольствие грандиозное от этого прекрасного.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А песни — это своеобразная машина времени. Одни из них держат нас в реальной современности, вот в современной, точнее, реальности. Другие переносят нас на много лет назад в прошлое. Что же насчет будущего? Предвкушаю ваш вопрос. Вы знаете, у меня есть на него ответ. Искусственный интеллект уже мастерски справляется с этой задачей. Следующая песня. Я не просто так начала эту тираду, завела эту пластинку. Следующая песня перенесет нас немного в прошлое. На немного в прошлое. И станет музыкальным подарком для двоих. Для Татьяны и Леопольда Романовских. У Татьяны и Леопольда юбилейная годовщина свадьбы. Достойное восхищение дата. 55 лет вместе. Татьяна, Леопольд, поздравления от родных. Любовь связала вас навеки. Вы вместе сердцем и душой. Прекрасней пары нет на свете. Вы стали крепкой семьей. Цените ваши отношения. Вы пронесли их сквозь года. Примите эти поздравления и будьте счастливы. Всегда, всегда. Танечка, Леопольд, еще одно поздравление тоже для вас от Зиты и Нины с достойным юбилеем. Не так легко пройти такой путь рядом. Пусть и дальше в вашем доме живут любовь, уют и понимание. Крепкого здоровья, достатка, и пусть ваша любовь с годами становится только сильней.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Еще немножечко ретро, но не столь далекого, как Анна Герман. Пришла просьба послушать песню группы «Мираж». Музыка нас связала. Сразу чувствуется пятничное настроение.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Виктора Фирсова. Виктор, любимого мужа, папу и дедушку, ваша супруга Нина, ваши дети, ваши внуки поздравляют с днем рождения. Ты очень важный человек в нашей жизни. Поздравляем от души. Жизненный опыт, мудрость и та уверенность, которая исходит от тебя, все это очень ценно для нас. В этот праздничный для всей семьи день позволь от всей души поздравить тебя и пожелать еще долгих-долгих лет здоровой и светлой жизни в окружении любящих тебя людей.

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: Следующее поздравление опять юбилейное. Посмотрите-ка, сколько сегодняшний июньский день принес юбилейных поздравлений. Янину Лида поздравляет с праздником. Желаю, чтобы в вашей жизни всегда царила женская гармония, здоровье было крепким, а дом уютным. Пусть каждый новый день приносит удовольствие, а накопленный опыт помогает легко справляться с любыми задачами. Счастья, тепла и душевного спокойствия.

0: эфире программа поздравлений.
1: Так, Лива, вижу, с нами на связи. Руслан, здравствуйте. Передает Руслан коллегам своим. Привет, пятничный, солнечного настроения, ребята.

0: Программа поздравлений.
1: Сегодня у нашей слушательницы с красивым именем Надежда. У Надежды юбилей, Наденька. Знают об этом все ваши соседи. Поздравляют соседки Татьяна, Светлана, Анфиса. Мы тоже искренне присоединимся к пожеланиям. С прекрасным юбилеем. Крепкого здоровья, долголетия, ясных дней и спокойных ночей. Пусть окружает только все самое любимое, самая хорошая Надежда. С юбилеем еще раз крепкого здоровья. Ваши соседки, выбирая для вас музыкальный подарок, упомянули об исполнителе Амин и песня «Счастье». Подозреваю, что имели в виду Эмина таки, а не Амина. Эмина Агаларова. И у него действительно есть песня «Счастье – это ты». Наденька пусть принесет вам несколько минут тепла эта песня. Еще раз с юбилеем!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: На календаре пятница, начало второго на студийных. В эфире радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений продолжается. Присоединяйтесь. 654-25-00. Телефон в студии. И для сообщений второй номер у нас действует 20-20-10-16.
1: Если бы я могла только знать.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Дорогую любимую доченьку и сестренку Николаеву Надежду, Наденька, любящие мама и папа, сестра Александра и брат Егор поздравляют. Будь всегда такой же милой, доброй, яркой и красивой. Никогда не унывай. Желаем тебе только всего самого наилучшего. Здоровья, позитива, побольше самых преданных близких и друзей. Пусть все беды обходят тебя стороной. Пусть от достижения всех поставленных целей будет легким. А жизнь такой же прекрасной, как ты сама. Наденьку с днем рождения и всю семью с праздником!
2: Лучик солнца, мы заждались тебя на земле. И порой казалось, что счастливы

Ты плачешь, мое сердце разрывается на части. Когда ты улыбаешься, я на вершине счастья. Когда-нибудь ты станешь девушкой, невестой, и мы споем с тобой эту песню

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Свой юбилейный счастливый год открыла, начинает Ира Бородовская. Ирочка, Ирина Бородовская. Ира, подруга Наташа, поздравляет вас с красивой датой. В пожеланиях давай-ка поднимем, подруга, бокал за все, что судьба нам еще напророчит. За вихрь страстей, за пожар, за накал, за тихую гавань, за летние ночи, за новые встречи на нашем пути, испытанным бурей, дождем, суховеем, за то, что смеемся, за то, что грустим, за то, что мы чувствовать просто умеем, за то, что порою без правил живем, за то, что порой нарушаем запреты, за наши дороги, за наш милый дом, за наши ошибки, за наши победы, за тех, без кого мы не можем ни дня, за всех, кто нам дорог, за все, что нам нужно. За нас, мой друг, за тебя и меня, за то, что на свете есть женская дружба. Ирочка, с прекрасной датой, с красивым юбилеем. Будьте счастливы в этом замечательном возрасте.

0: эфире программа поздравлений.
1: Следующее поздравление снова юбилей. Янину с юбилеем поздравляет дочь Лилия и внук Артур с юбилеем. Наша дорогая, желаем крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия и долгих лет жизни. Пусть каждый день будет наполнен теплом, любовью и улыбками близких.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Гентару Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelles.lv. Уют начинается здесь.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
4: Еще одним поздравлением порадуем Виктора Фирсова. Виктор, большая дружная семья Тихоновых поздравляет вас в полном составе с пожеланиями богатырского здоровья, оптимизма, жизнелюбия. Пусть силы никогда не покидают, настроение всегда будет отличным, а в душе живет молодость.
5: Счастье вдруг тишине постучалось

цвет осень моросила. Столько зим, столько лет, где тебя носила? Вдруг как сказка.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Следующее поздравление мы отправим в Лондон, а по радиоволнам оно быстро туда домчится. Илью, любимого сына и внука, и брата, с выпускным. Илья, бабушка, мама, брат Максим поздравляют. Мы присоединимся к пожеланиям. От всей души родные желают побед, крепкого здоровья, удачи, успехов во всех делах, вдохновения, сил. Будь счастлив, любим и смотри с уверенностью вперед. Поздравляем, Илья! Эта песня звучит.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Здравствуйте. Можем ли мы послушать песню Котейка Преснякова? Можем ли мы? А кто мы такие, чтобы говорить нет? В эфире песня «Хорошего дня вам».

0: поздравлений.
1: Юбилеем. Ох, как богат этот день на юбилейные поздравления. Юлию Шаранину, любимую внученьку бабушки Светы. Юлечка, бабушка, от всей души поздравляет вас с этой красивой датой. Как же здорово, Светлана, встречать с такой взрослой внучкой, любимой, этот красивый юбилей. Юленька, в пожеланиях для вас. Ты люби эту жизнь за безмолвный рассвет, за горячий и знойный, но солнечный свет. Ты люби эту жизнь за осенний туман, за весенний цветочный пьянящий дурман, за морскую волну, за хмельной летний зной и за снег, что хрустит под ногами зимой. Ты люби эту жизнь за победы, успех, за соленые слезы и радостный смех. Ты люби эту жизнь за мудрый совет, за окошко, в котором всегда горит свет, за дороги и скорость безумных огней и за то, что есть ключик для каждых дверей.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Ладгалас Юмикис?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
2: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
6: На радио Алиса Плюс.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Для вас есть очередной привет. Друзья, выбрали сегодня поводом «День теней на стене». Да-да-да, вы не ослышались, Тони. Предлагают друзья посмотреть на тени на стенах. Если чуть-чуть пофантазировать, то там живет целый летний театр теней. И обязательно покажет сказку. Добрую, конечно, какие же еще сказки могут быть летом?

0: эфире программа поздравлений.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло, на большой.

0: поздравлений.
1: Вижу еще одну просьбу. И очень рада, что могу ответить сразу «да» на эту просьбу. Послушать песню Пугачевой «Жаль». Она уже в эфире, и совсем скоро перейдем в новый час.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А дневная часть программы поздравлений выходит на финишную прямую. Начало третьего показывают студийные. На календаре сегодня пятница. Уже это название этого дня успокаивает внутри все. Вот, тем более, что для многих эта неделя была и так сокращенной. И как здорово осознавать, что впереди снова выходные. Доброго дня. Всем присоединиться к эфиру можно и нужно путем звонка или сообщения. Звоните на номер 654-25-00. Пишите на номер 20-20-10-16.

0: поздравлений.
1: Поздравления для Натальи Юрковой принимаю. Наташенька, тетя Люда поздравляет вас, любимую племянницу, с днем рождения. Желает, чтобы в жизни было больше солнечных дней, добрых людей и счастливых событий. Здоровья крепкого, внутренней гармонии, материального достатка и бесконечного тепла от тех, кто дорог. Живи с радостью и наслаждайся каждым мгновением. Музыкальным подарком, Наташенька, для вас начинает звучать эта песня в исполнении Филиппа Киркорова «Просто подари».

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 20 96 27 11. 26 96 27 11.

0: Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. На радио «Алиса Плюс»

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ожидает своего, можно смело сказать, дебютного выхода в эфир наша слушательница Екатерина. Екатерина, вот теперь мы в эфире. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: И слова закончились?
2: Да, слышно.
1: Да вас замечательно слышно.
2: Я рада. Я хотела бы поздравить свою сестру Ангелину. Ей сегодня исполняется, получается, 17 лет. Вот, мы сейчас вместе находимся, в машине катаемся. И вот для нее хотелось бы трек поставить Егора Крида «Миллиона алых роз».
1: А пожелать есть что, сестренке? Сестренке, любимой, есть что пожелать? В таком
2: классном
1: возрасте.
2: Конечно, есть пожелание, чтобы она отлично школу закончила. 9 класс, получается, в этом году. Вот. Также, чтобы было бы здоровье. И, конечно же, пришла бы в свою спортивную форму в скором времени. Связанное с боксом, со всем прочим.
1: Все
2: самое
1: исполнится.
2: Главное – здоровье.
1: Правильно. Согласна с вами, Екатерина. Поздравления отправляем. Обнимает сестренку Екатерина прямо сейчас. И Егор Крид начинает звучать в эфире «Миллион алых роз».
3: Это Егор Крид. Полагаю, он напишет.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующий трек уже будет звучать для Константина. Для Константина Ильина, дорогого племянника и крестника, вижу, крестной Светланы. Семья Светланы присоединяется к пожеланиям. Константин, с днем рождения! Пусть тебе везет во всем, пусть желание исполняет щедрый ангел за плечом, пусть любовь и нежность греют, будто солнце вмиг любой, не оставит вдохновения, и мечта будет с тобой. Желаем тебе крепкого здоровья и бодрости духа. Пусть в твоей жизни всегда находится место для добрых дел и счастливых мгновений. И пусть удача всегда будет с тобой. Добавляют «любим», «обнимаем».

0: Гентара Мэбелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумэбелес.лв. Уют начинается здесь.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Как же хорошо! Когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.
6: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: Дмитрия Губогла родные поздравляют с замечательным и значимым событием, с окончанием 9 класса. А это своеобразный такой серьезный рубеж в вашей жизни, Дмитрий. Пожелания их от семьи. Добра, здоровья, благополучия. Пусть все самые смелые идеи воплощаются в жизнь. Пусть будут незабываемые впечатления, путешествия, открытия. Верными будут друзья. Светлых и радостных дней и свободы выбора жизненного пути. С праздником!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: С днем рождения Олега Симошина. Сейчас порадую пожеланиями. Олег, Рита, Оля и Инна поздравляют. Желают всегда получать то, что хочется, не терять оптимизма, быть окруженным любовью родных, не знать усталости и трудностей. Пусть все самые смелые мечты сбываются, цели достигаются, а судьба хранит от всех бед. С днем рождения добавляют. Знают ваши музыкальные предпочтения, девушки и Олег? Эта песня звучит для вас подарком.
2: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

с утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

хотел тянуть боржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор.

0: Šodien runa vairs nav tikai par saules paneļiem. Arvien vairāk cilvēku izvēlas arī baterijas. Kāpēc? Jo tas nav tikai par mazāku elektrības rēķinu, tas ir par drošību. Ja notiek elektrības pārāvums, baterija ļauj mājai saglabāt elektrību vēl kādu laiku. Tas nozīmē lielāku stabilitāti ikdienā. Atjaunojamā enerģija nav tikai ekonomija, tā ir arī gatavība neparedzētām situācijām. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице Лаби Паркас.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
5: Поздравляем с днем рождения. Сегодня слышит эти слова Анфиса Решетникова. Анфиса, поздравляют с днем рождения вас и семья Гаврилюк. Желают крепкого здоровья, душевной теплоты от самых дорогих людей и самых лучших мгновений жизни.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Градус за окном уверенно повышается, и, похоже, прогноз синоптиков сбудется. Температура таки выйдет за пределы разумного. И вряд ли в ближайшие дни кто-то будет искать место под солнцем. Скорее, в дефиците будут места в тени. Так что не забывайте про панамы, о чем я вас и предупреждала, и предупреждаю снова. И хороших солнечных нам всех выходных. Ну а жару как-нибудь мы переживем, конечно же. У нас жарких дней раз-два и обчелся. Напоминаю, что через пару часов буквально программа продолжится после небольшого перерыва, который будет заполнен музыкой. Хорошего дня, хорошего пятничного вечера, замечательных выходных. Я надеюсь, что вы уже чего-то напланировали, пусть все сбудется. И встретимся в понедельник, будем делиться впечатлениями. Пока. Услышимся.

Прорезать тьмы, подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Июнь в Латвии – это время ароматной клубники. Урожай радует глаз, но многие дачники и хозяйки сталкиваются с одной и той же проблемой. Ягоды быстро заканчиваются, а стоять часами у плиты с вареньем хочется далеко не всем. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от опытных домохозяек для тех, кто хочет сохранить вкус и витамины свежей клубники практически без варки и сложной консервации. И сегодня о том самом живом варенье. Для него понадобится всего два ингредиента – клубника и сахар в равных пропорциях. Ягоды нужно хорошо промыть, очистить от хвостиков и измельчить до состояния пюре. Затем постепенно добавить сахар и тщательно перемешать, чтобы он полностью растворился. После этого смесь оставляют на несколько часов при комнатной температуре и периодически помешивают. А дальше самое главное – использовать только чистые и сухие банки, не наполнять их до самого верха, сверху обязательно насыпать слой сахара толщиной около 1 см и хранить заготовку только в холодильнике или прохладном погребе. Именно такой сахарный слой помогает защитить ягоды от контакта с воздухом и дольше сохранить свежий вкус. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето радует не только урожаем, но и вкусом любимых ягод еще долгое время.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет более солнечно и менее облачно. Воздух максимально прогреется до плюс 25 градусов. В ночные часы температура в среднем составит плюс 17. Ветер сохраняет северо-западное направление, скорость до 8 метров в секунду.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28-249-032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20-422-567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Но где ты был? Но где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже. Но где

Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет более солнечно и менее облачно. Воздух максимально прогреется до плюс 25 градусов. В ночные часы температура в среднем составит плюс 17. Ветер сохраняет северо-западное направление, скорость до 8 метров в секунду.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. 79 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem

0: Kai Yok. Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулас, 12. Как же хорошо, когда все хорошо.
1: Алиса Плюс.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
1: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
3: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
2: «Форус такси». Скидка 30% на 3 поездки.
3: Промокод «Даугавпилс».
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь, а может ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28-249-032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20-422-567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: поздравлений.
1: И когда на часах студийных 17:05, я всем снова говорю доброго вечера, дорогие радиоалисовские друзья. 26 июня по-прежнему на календаре пятница. И знаете, мне иногда кажется, что вот есть в ней, в этой пятнице, какая-то особенная магия, какой-то свой особенный вайб. И вроде бы день как день, те же улицы, те же люди. Но стоит часам перевалить за 5 вечера, у кого-то еще раньше рабочий день заканчивается, и все! Воздух становится легче, настроение, оно повышается само собой. И большинство из нас становится чуточку счастливее. На волнах радио «Алиса Плюс» вновь начинается программа добрых слов и пожеланий. И ближайшие 4 часа будем передавать приветы, будем поздравлять, будем желать всего самого хорошего всем, кому хочется, благодарить и, конечно же, слушать любимые песни. Для этого 654-25-00. Телефон прямого эфира, звоните. 2020-1016. Присылайте ваши смс, пишите в WhatsApp и в Viber. И заявки на сайте alisaplus.lv тоже принимаются. У микрофона, конечно, я, Юлия Сергачева. Буду рада вашему участию. Ну а теперь все вместе погнали отдыхать. А выходные будут ой какими жаркими.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И первым поздравление прозвучит в эту особенную для двух сердец дату для Павла и Виктории. Павел, Виктория, друзья, сегодня поздравляют вас с самым счастливым днем, днем бракосочетания. Павел, Виктория, пусть в вашей семье будет все настоящее, все самое искреннее, смех до слез, объятия после долгого дня, разговоры до ночи, поддержка в непростые моменты и счастье без какого-то особенного повода. Пусть любовь не будет громкой, но она будет настоящей, взаимной и надежной. Такой, которая каждый день выбирает друг друга снова и снова. И пусть через много-много лет, глядя друг на друга, вы с улыбкой скажете, какое же все-таки счастье, что тогда мы сказали друг другу «да», 26 июня. Берегите свою любовь, цените каждый день совместный. Совет «да любовь, да свадьба золотой», как там говорится, это как минимум. Горько!

0: программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-30.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
7: Ну а следующий повод для поздравления – это день рождения. Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Доброго вечера и вам, к тому же у вас весь день сегодня праздник сплошной. Мы хотели бы от всей души поздравить нашего любимого мальчика Нилушу с его 6-летием. Пожелать тебе, Нил, море радости, веселых игр, интересных открытий, крепкого здоровья, самых счастливых, прекрасных детских дней, чтобы каждый день он был настоящим праздником. Мы тебя очень любим сильно-сильно. А кто конкретно, Нил, поздравляет? Ваша семья. Мама Лена, папа Борис, сестренка, братик, все друзья. Катрина, Линда, крестные Юра и наша команда «Радио Алиса Плюс». А какой вкусный праздничный торт уже в день рождения готов. Нил, мы поздравляем с днем рождения. Присоединяемся. 6 лет – это круто. Всего самого доброго, радостного, желаний исполнения и веселого праздника. Это самое главное.

0: эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, а я напомню, что ваши музыкальные желания, если повода для привета или для поздравления особенного не нашлось, вы можете просто рассказывать, что хотелось бы вам послушать этим прекрасным, жарким, я бы сказала, пятничным вечером. 654-25-00, на всякий случай напомню номер для звонков, и 2020-10-16, это еще одна возможность с нами связаться, но уже в смс-сообщениях. Пишите в WhatsApp, пишите в Viber, обычные смс-ки тоже направляйте. И вот как раз-таки желание музыкальное будем исполнять. Пишет нам Алочка, а я, говорит, на том берегу. А на том берегу незабудки цветут, но песня прозвучит другая. Алла... Алла Пугачева, первое слово дороже второго, Аллочка. И Алла Пугачева будет звучать. И вы, Алла, между вами можно хоть желание загадывать. Вы на даче, знаю, сегодня отдыхаете. Дела все сделаны, место у вас шикарное прямо у Двины. Огород имеется, помидоры уже поспели, клубника покраснела, птицы на рассвете заливаются. Аллочка, у вас не жизнь, а сказка. И музыкально мы тоже этот вечер вам украсим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго вечера, радио Алиса Плюс. Наша любимая волна, Геннадий. Вот так вы сегодня решили с козырей зайти. Да, Юльчик, привет. Доброго вечера вам и всем слушателям, которые присоединяются прямо сейчас. 20-20-10-16 присоединяюсь. Напишите что-нибудь хорошее, хотя бы хоть какой-нибудь смайлик, что вы с нами прямо сейчас. Или звоните в эфир. Если 26 июня что-то отмечаете, празднуете или кого-то хотели бы поздравить с чем-то, или порадовать просто приветом. 654-25-00. Так вот, Геннадий, ваш привет отправляется самый единственный на свете, самой любимой и неповторимой Бронечке. Она самая-самая лучшая во всей вселенной, правда же? И заявка у нас сегодня отличается, Геннадий пишет, от всех, которые поступали до этого. Очень просим у вас песню «Филипп Киркоров. Мне мама тихо говорила». Геннадий, как ваша душа пожелала, так и будет. Замечательных вам и всем нам выходных. Главное не поджариться, ведь синоптики обещают до плюс 32 градусов в воскресенье, но и в субботу будет жарко. 27 с плюсом. Надежда, как говорится, только на кондиционер.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Veikalos maksīmā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksīmā.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
8: Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Мы хотели бы нашей скромной компании поздравить с днем рождения, с юбилейной датой Виктора Железного. Виктор, принимайте пожелания в ваши 45. Близкие желают вам крепкого здоровья, чтобы было счастье личное и всего самого наилучшего. Мама, сестра, брат, Женя, Нина, все, кто вас знает, все, кто вас уважает, ценит и любит, желают всего только наилучшего. Виктор, мы уверены, что вам уже на сегодняшний день есть чем гордиться. Но впереди еще столько у вас возможностей, столько планов, столько жизненных дорог. Используйте каждую. С красивым юбилеем. За новые вершины, за яркие моменты и самые счастливые ваши годы, которые впереди. С

0: В эфире программа поздравлений.
1: И еще один замечательный повод. Юбилей, день рождения. Павлову Лилию дочь Марину поздравляет этим прекрасным июньским вечером. Алиса Плюс, здравствуйте. Передайте моей любимой мамочке пожелания в день рождения от души. Конечно же, обнимаю ее крепко, даже находясь на расстоянии. И очень хочу ей пожелать, чтобы она жила легко, с удовольствием, улыбалась чаще, меньше переживала и всегда знала и чувствовала, как сильно ее любят. Пусть здоровье не подводит, силы только прибавляются, и каждый новый день дарит обязательно что-то хорошее. Лилечка, мы вас поздравляем с днем рождения, с вашим юбилеем. Вас очень любят, вас очень ценят, и пусть это чувство всегда подогревает вас, даже если за окном когда-нибудь будет пасмурно. Вы заслуживаете всего самого доброго, светлого и прекрасного. И никогда не переставайте в это верить. С днем рождения, радостного праздника!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А тем временем морозильные камеры в магазинах в нашем городе, скорее всего, полностью опустили. Янис, поздоровавшись, основательно прислал фотографию о том, что он подготовился к жарким летним дням, обещанным в эту субботу и воскресенье. Янис, диктуйте адрес. Это же целый ящик мороженого. Мне кажется, слишком много вам одному. Хорошего вам вечера.
2: Ждем ответа от рассвета где-то там.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования Лиго был утерян рюкзак черного цвета бренда Michael Kors. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет более солнечно и менее облачно. Воздух максимально прогреется до плюс 25 градусов. В ночные часы температура в среднем составит плюс 17. Ветер сохраняет северо-западное направление, скорость до 8 метров в секунду.
3: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
0: В эфире программа поздравлений.
4: Ну что, друзья, уже и новый час, 5 минут 7-го, 18:05. Вот это мы с вами, конечно, разогнались. Юлия Сергачева вновь у микрофона, и я приглашаю вас к микрофону. Впереди еще целых 3 часа, чтобы в прямом эфире, пока есть такая замечательная возможность, порадовать родных, соседей, любимых и важных вашему сердцу и душе людей. Песнями тоже можно, если повода определенного нет, так что... Если вы целый час, который уже пролетел, думали, вот песня закончится, и все, и точно позвоню. Мне кажется, ваш выход. 654-2500, номер прямого эфира, напомню. СМС, WhatsApp, Viber принимаются по номеру 2020-1016. Ну и, конечно, вместе с вами до 9 вечера рассчитываю на вашу компанию этой пятницей вечером. Никуда не торопясь, в компании хороших людей пожелаю вам, или, быть может, в одиночестве, но с наслаждением и полным релаксом этот вечер провести.

0: эфире программа поздравлений.
1: А сейчас, уважаемые слушатели, важное объявление к этой минуте объявилось. Алиса Плюс, здравствуйте. Маловероятно, конечно, но мы все-таки хотели бы подать объявление. Сегодня в Юрмале между Каугари и Яункемери были найдены ключи и привязаны они к скамейке. Вероятность небольшая, что потерявший слушает сейчас ваш эфир на волнах радио Алиса Плюс. Но все-таки, а вдруг, если ключи ваши, вы нас слушаете, то звоните по номеру телефона 282-80-754. 282-80-754. И забирайте ваши ключи. А если кто-то из вас, уважаемые слушатели, к сожалению, что-то потерял или наоборот нашел, то оставляйте информацию на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
0: В эфире программа поздравлений.
2: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga – ваша история в украшениях.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
0: Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
1: Юлечка, привет! Хорошего всем вечера, замечательного, солнечного настроения. Рита, как же здорово, что и у вас сегодня в Елгаве солнечно. В особенности вам привет отправляется. Спасибо за пожелание. Кстати говоря, если верить прогнозу, солнцем недостатка в вашем городе не только сегодня, но и в эти выходные тоже не будет. И очень радостно, что вы любите такую погоду. Следующее сообщение прислала Марина. И Марина пишет: «Алиса Плюс, что же делать? Вы видели, какая там жара к нам идет?» Мы об этом, наверное, периодически весь эфир говорим и в шутку, конечно, упоминаем. И вы знаете, совсем недавно, Марина, мы говорили: «Ну когда же уже лето настанет? Где же это солнце?» И как только столбик термометра бодро пополз вверх, все чаще слышится: «Ой, хоть бы дождичек пошел, хоть бы немножечко похолодало». И где вот, спрашивается, эта идеальная температура? Друзья мои, напишите 20-20-10-16, какая комфортная температура воздуха для вас? И, видимо, она существует только в прогнозах. И то они обещают комфортные 24, да, с плюсом, а в жизни то куртку не снять, то кондиционер не выключается, и так все по кругу. Летом, иногда бывает жарко, но оно-то не такое долгое, уже 26 июня.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС WhatsApp Viber

0: В эфире программа поздравлений.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
4: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
3: «Форус такси» – скидка 30% на три поездки.
4: Промокод «Долговплюс».
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
7: Поменял и водосточную систему обновил.
6: Ладголас Юмикис?
7: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
8: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
9: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
8: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
9: Taurunis 255-06-255.
8: Krāmē un brauc.
10: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
11: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
12: 20-20-10-16. Напомню номер телефона, куда принимаются все ваши добрые слова, пожелания, приветствия, песни и заявки музыкального характера. В WhatsApp и Viber тоже ловятся по этому номеру 20-20-10-16. И напомню также номер для звонков, номер в прямой эфир. Если очень сильно хотелось кого-то доброго, душевного, любимого поздравить с очень важным событием этого дня. 654-25-00. И возвращаясь к сообщениям, мной вопрос был задан, а что же для вас комфортная температура воздуха? И вообще, в принципе, сегодня сообщения все в WhatsApp поступают со слов «жаримся, Юль, уже жаримся». И вот Ольга пишет: «Юля, я обожаю жару. Вы знаете, зима — это совсем не мое, особенно промозглая, дождливая осень или холодная весна. Вот теперь моя очередь наслаждаться, — пишет Оля. И если вдруг кому-то жарковато, не нужно отговаривать лето. Оно у нас и так обычно бывает в отпуске. Оль, вы знаете, по моей памяти, в прошлом году, кажется, постоянно бесконечно лил дождь и солнце, каких-то пару денечков к нам вот заглянуло, кто-то, может быть, успел загореть, а кто-то обгореть, словив на себя всю мощность витамина D и ультрафиолета. Поэтому я вспоминаю прошлое лето таким хмурым и пасмурным. Есть еще сообщение, это Андрей, судя по всему, пишет, а мне бы каких-нибудь плюс 17, и все. Все, что выше, это уже не погода, а режим запекаюсь двух сторон, в принципе, о чем я и говорила. Ирине нравится жара, вот сидишь где-нибудь у моря с коктейлем. Ирочка, ну это, конечно, вы у моря с коктейлем, А может быть, до моря далековато, и не всегда возможность есть. Но если у вас есть, то мы за вас рады, а вдруг прямо сейчас вы где-то на берегу. Ну а в городе в нашем озер и пляжи, мне кажется, более чем предостаточно. Поэтому если вы где-нибудь у водоемов отдыхаете, хорошего отдыха, да и в принципе, где бы вы ни находились.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Иосиф Спалвис, вы сегодня юбиляр, о чем сообщила Галина Спалвис. Поздравляю вас с днем рождения, с 65-летием. Дорогой, самый важный сегодня такой день особенный. И хочется сказать самые теплые слова в твой адрес. Во-первых, спасибо за твою заботу, силу, мудрость и любовь. Пусть каждый день тебе дарит радость. Пусть будет здоровье крепким. Пусть будет душевное спокойствие и самые счастливые мгновения. Пусть рядышком всегда будут друзья, родные и такие люди, которые тебя ценят, любят так же, как и я. И еще, Иосиф, для вас есть, собственно говоря, праздничное стихотворение. 65 – это прекрасный юбилей. Пусть станет жизнь твоя светлее и добрей. Пусть счастье в сердце будет жить всегда, не тронут души горе и беда. Здоровья крепкого на долгие года. Пусть стороной обходит вся беда. Очень сильно тебя люблю. Иосиф, ну а теперь обнимайтесь со своей женой. Я думаю, это она вас поздравляла. 100%. Множество вам ясных безоблачных дней, самого крепкого железобетонного здоровья. С юбилеем вас!

0: эфире программа поздравлений.
1: У Виктора Железного сегодня юбилей 45 лет. Виктор, знаю, что вы празднуете весело и шумно, и, судя по всему, из-за этой причины, само собой, пропустили поздравления. Но мы с удовольствием еще раз донесем до вас пожелания крепкого здоровья, счастья, всех благ. Алиса Плюс, передайте, пожалуйста, поздравления Виктору Железному. Виктор, принимайте, ваша мама поздравляет от души, вас обнимая и желая всего наилучшего. Сестра присоединяется, брат Женя, Нина, все, кто вас знает. И вся команда поздравляющих попросила песню «За друзей». Федя Карманов, Анатолий Полотно, с удовольствием вам ее подарим. С юбилеем вас еще раз, целую охапку примите и от нас в пожеланиях настоящего мужского счастья.

0: эфире программа поздравлений.
1: А вот и еще один час нашей душевной пятничной встречи подходит к завершению. Есть поздравление, и вновь прозвучит имя именинника, которого поздравляла сегодня самая любимая на свете женщина. Но дочери Татьяна и Диана присоединяются, их семьи тоже. И Иосиф Аспалвис, мы хотели бы папочку нашего от всей души поздравить с юбилеем, с 65-летием. Иосиф, принимайте поздравления. Благодарность для вас за все, что вы делаете для семьи, за ваше терпение, за вашу ласку, за неугасающий оптимизм. Мы желаем тебе исполнения заветных желаний. Мы желаем крепчайшего здоровья, бодрости и радостного настроения. Пусть рядышком всегда будут любящие сердца. И жизнь балует, и балует, и балует яркими событиями, балует благополучием вас. Мы очень тебя любим. Иосиф, еще раз с праздником вас!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Валентина Стыкуте написала просьбу послушать песню Верка Сердючку «Дольче Габбана», если возможно. Вальчика, конечно, возможно. До 9 вечера возможны все ваши музыкальные желания в рамках, конечно, нашей музыкальной базы и в рамках того времени, которое у нас еще есть. Поэтому целых 2 часа. Присоединяйтесь, говорите о своих желаниях музыкальных, говорите о своих чувствах близким людям, передавайте ваши приветы или поздравляйте. 26 июня по-прежнему на календаре, сделать это возможно разными способами. 654-25-00, дозванивайтесь в прямой эфир или пишите 20-20-10-16. Обязательно не забывайте указывать важную информацию, такую как имена тех, кого поздравлять будете, это очень важно. 20-20-10-16, смс, вайбер и ватсап.

0: поздравлений.
1: И как там говорится, и снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Вот мы и подобрались к экватору нашего душевного пятничного поздравительного вечера. И, конечно, он может быть еще и музыкальным. Самое главное, все в ваших руках. Если сегодня пятница, а может быть только вечер, а может быть утро, вот стало чуть лучше благодаря кому-то за чей-то счет, и вы хотите сказать спасибо просто так за то, что человек в вашей жизни есть и многие годы, может быть. А может быть, сегодня годовщина свадьбы, а может быть, сегодня день бракосочетания, а может быть, вы просто поехали на природу, и так хорошо вам сегодня, и люди хорошие в компании. Об этом тоже сообщайте или просто о своих музыкальных желаниях. Пишите или звоните и говорите о них в прямом эфире. Номер прямого эфира 654-25-00 или... Пишите 2020-1016, знакомый номер, принимающий текстовые сообщения. В мессенджерах, конечно, тоже. WhatsApp и Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет более солнечно и менее облачно. Воздух максимально прогреется до плюс 25 градусов. В ночные часы температура в среднем составит плюс 17. Ветер сохраняет северо-западное направление, скорость до 8 метров в секунду.

0: эфире программа поздравлений.
1: Именинница наша озорная, очень веселая, какая красивая. Алиса Плюс, здравствуйте. Добрый вечер. И, кстати говоря, все эти слова Берута Долецка, мне кажется, вы должны уже узнать себя в этих словах. У вас сегодня день рождения, все лоцики собрались, чтобы вас поздравить. Наша самая классная, самая-самая развеселая. Танцуй, гуляй и не прекращай все так же веселиться. Пусть мимо не проходит жизнь, в любви купайся, будь собой и просто следуй за своей мечтой. Пусть твой звучит веселый смех в делах, пусть ждет тебя успех. Желаем мы красивой такой же быть и не секунду. Ни секундочки просто и никогда не грустить. В твой день рождения всегда пусть обойдет тебя беда, достаток будет, радость и уют. Пускай в гости сегодня заглянут. Тебе хочу пожелать быть сильной и никогда не унывать. Пусть только солнце за окном будет, а в жизни все пучком. Бирута, мы поздравляем вас с праздником. Конечно, букет уже готов, и мы его с удовольствием вам вручаем. Веселого дня рождения, пусть обязательно запомнится.
2: Дарик

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А следующее сообщение, оно прилетело без имени, без явок, без паролей. Просто послушать Сережу Жукова хочу. Песня «Розы». Можно ли? А мой ответ, он уже звучит в эфире. Конечно, можно.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
2: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Иосифа Спалвиса сегодня все хотят поздравить. Все, кто знает, очередь, как я обычно это говорю, до луны выстроилась. Иосиф и жена вас поздравляла, и дети присоединялись. И все, кто вас знает, все, кто вас уважает, любит, и в вашем кругу общения присоединяются до сих пор. И внуки поздравления для вас подготовили. Наш дорогой любимый дедушка, и, судя по всему, подхватывают ваши дочери и дорогой наш папа. Мы поздравляем тебя еще раз с прекрасным юбилеем. Мы любим тебя очень-очень и благодарны за все, за твое большое сердце, за мудрые советы, которые всегда были вовремя, за твою заботу. Мы желаем здоровья крепкого, никогда не будет лишним это пожелание, долгих счастливых лет, и всегда будь в хорошем настроении, всегда будь таким же сильным, и пусть то, чего ты хочешь,

0: обязательно исполнится. Алиса Плюс, пожалуйста, поставьте песню Вахтанга Кикабидзе «Мои года, мое богатство». Песня уже в эфире для вас, Иосиф. Вы весь в музыкальных подарках, в словесных. Пусть обязательно все, что пожелали в жизни, воплотится.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года, мое богатство, когда-нибудь навелика подымет детская рука мои года, мое богатство.

0: мое богатство.
1: В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Бирута Долецка на этот раз готовится вновь принять пожелание. Бирута Лоцкий, они на связи с нами с самого начала эфира, и ваши соседи, они искренне желают вам счастья в день рождения, не только лишь в этот день. Будьте обязательно круглосуточно, круглогодично и ежедневно счастливой. Ваши соседи написали, чтобы тепло и любовь всегда согревали ваше сердце, чтобы оно никогда не знало боли. Мы желаем крепкого здоровья, сил, радости и счастья. А все невзгоды пусть покажутся просто какими-то мелочами. Причем все обязательно решится. Бирута, будьте счастливой, самой радостной, самой обаятельной. И пусть желания случаются как можно чаще.
2: Мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

А вот и сообщение прилетело, и, судя по всему, именинница решила поблагодарить всех поздравляющих. Алиса Плюс, привет. Лео Спалды из Парапсвейкуми. Бирута. Да, вот слайм из Дзимшина с Диена. И еще одну заявку подхвачу. Алиса Плюс, здравствуйте. А можно послушать Стаса Михайлова? И как всегда, без подписи, и что чаще всего случается, на мое усмотрение песню какую-то. Если вдруг вам захочется что-то определенное, вы безо всякого стеснения можете писать, а если вдруг подзабыли название песни, или наоборот, знаете, что за песня, но не помните, кто ее исполняет, я с удовольствием и в этом вам постараюсь помочь. 20-20-10-16 пишите или звоните в эфир 654-25-00.

0: эфире программа поздравлений.
1: И еще одна заявка музыкальная прилетела. Юльчик, привет, доброй пятницы. Я хотела бы поздравить вас и всех слушателей с еще одними очередными выходными. Кстати, вот к завершению подходит первый летний месяц. И хотелось бы, во-первых, поздравить с этими последними июньскими деньками, которые нам запомнятся теплом. Это мы уже видели прогноз погоды. Понимаю, на что вы намекаете. И действительно, два с небольшим месяца летних осталось у нас. Хотелось бы, чтобы лето каким-то образом сбавило обороты, чтобы больше поездок было, больше встреч, больше отдыха, отпусков. Зато июнь запомнится действительно нам солнечными местами, жаркой погодой. Песня, которую вы просили в исполнении группы Би-2, уже звучит.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Мы хотели бы пожелать хорошего настроения пятничного и, конечно, в предвкушении выходных солнышко всем пожелать. Это Наталья из Оксфорда. Наталья, не знаю, какая там у вас погода, а ваше пожелание до нас точно долетит. И такую жару синоптики нам пообещали, что даже не знаю, какие кондиционеры нам помогут с этим справиться. Передайте, пожалуйста, привет любимой тете Насте. Это всегда, пожалуйста, и с удовольствием. Ей очень нравится Михаил Шафутинский. Пожалуйста, можете что-нибудь поставить. Обязательно Нюша вот споет, и потом обязательно к вашей заявке перейдем. А я напомню, 19:47. И если у вас есть возможность дозвониться к нам, и вы не заняты поеданием шашлыка, к примеру, 654-25-00, и вспомнили, взглянув на календарь, что, оказывается, соседа-то своего любимого по даче я не поздравила, а у него сегодня повод, может быть, весомый. Вот все эти аргументы озвучивайте в прямом эфире. Просто передавайте привет и делитесь своим летом, как вы его проводите, какой досуг у вас вечером пятницы. А мы с радостью все это заберем в эфир, еще и в СМС принимаются ваши сообщения 20 20 10 16.

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

рассказывать и всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

Музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: поздравлений.
1: И снова доброго вечера. Хочу пожелать на волнах радио Алиса Плюс в начале нового часа, который на сегодня будет заключительным. Доброго вечера всем отдыхающим и тем, кто до дивана сегодня еще в пути по уважительным рабочим причинам. Не всем так повезло, и это я сейчас абсолютно ни на что не намекаю. Много слушателей пишет о том, что вот сегодня до утра еще работать. Хотя мне кажется, что я мысленно с вами где-то на каком-то определенном уже диване тоже отдыхаю. Друзья, у нас впереди еще целый час. И это как возможность, которую нужно использовать, передать частичку своего настроения, поделиться своим теплом и в без того жаркий пятничный вечер. И подарить внимание по поводу или вообще без повода тоже можно. Это у нас всегда приветствуется. И все очень просто. 654-25-00. Номер, как всегда, остается неизменным. Звоните в прямой эфир. Пусть звучат ваши эмоции, голоса. Или обрадовать родного человека своим теплым пожеланием на этот вечер можно и в СМС. Они принимаются по-прежнему и в WhatsApp, и в Вайбере. 20 20 10 16.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Реклама саемницкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
6: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
5: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
6: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
7: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.
10: Алиса Плюс, добрый вечер. Хочу поздравить дорогого и любимого зятька. У него сегодня день рождения. Самойлов Михаил, ваша самая любимая, я уверена, теща Бирута. Она вас поздравляет с праздником. Пожелали оставаться таким же великолепным мужчиной, верным и примерным главой своей семьи. Таким же добрым, позитивным, отзывчивым человеком. Желаю, чтобы удача, везение были всегда на твоей стороне и помогали добиваться всех поставленных целей, и чтобы здоровье было

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующий привет и обращение, оно к Нине Петровне Высоцкой. Ниночка Петровна, как я всегда вас называю ласково, не знаю почему, но вот так вот мне когда-то захотелось, и я думаю, что вы не против 100%. Пока вы в своих огородных владениях пребываете, пересчитываете, сколько помидор у вас там поспело, у нас для вас сюрприз, между прочим, готов. И напоминание, что себя жалеть тоже нужно и отдыхать, естественно, вам с любовью. Большой необъятный привет от семьи летит, от сына, от ваших внуков. Пожелание хорошего настроения, бодрости и сил, чтобы на весь огород хватило. А мы знаем, что вы слушаете. А как по-другому-то без музыки, когда дела делаются, правда? Правда?

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юля, привет! Слушателям привет! Радио Алиса Плюс в целом привет! Привет и с выходными! Кто-то поздравляет нас, но неизвестно кто, и вам самых прекрасных выходных, чтобы не зажариться, чтобы было где охладиться. Юль, привет! Это уже другой привет. От кого это? Это Марис пишет. С пятницей! Слушаю радио где-то вдалеке. Тоже кто-то включил 101.6 FM. Вы знаете, участие в программе, оно, естественно, приветствуется. Но если вы с нами и просто в качестве слушателей, то это тоже здорово. Может быть, вы хотели бы какую-то песню определенную услышать. Краслава, прием, на связи вы с нами. Нам уже все явки, пароли сдали. Пишите 20-20-10-16 и обязательно услышите свою до 9 вечера. Есть такая возможность. Кстати говоря, уже практически половина девятого, 20-27, если быть уж точной. 654-25-300. Если вы все-таки хотели бы дозвониться в эфир и поздравить лично, то этот номер пока еще принимает ваши звонки. А есть еще один привет милому, единственному, неповторимому мужу Виллису. Сколько приятностей в одном предложении, Виллис, и все для вас от вашей жены. И она пожелала песню и говорит: «Как только появился этот мужчина в жизни моей, а это было 10 лет назад, я просто растаяла». И мне кажется, подходящую песню Марита я нашла для вашего мужа Виллиса. Давайте послушаем.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Алиса Плюс, добрый вечер. Это Шурик. Можно было и не представляться. И захотелось поностальгировать. Да настолько, что окунуться туда, куда было примерно мне где-то 16-17 лет. И я такой молодой парнишка. Можно, пожалуйста, песню «Сегодня в белом танце кружимся». Медляк она называется, «Мистер Кредо». И как же здорово, что она у нас есть. И ваше желание, оно все-таки воспроизведется у нас на волнах 101.6 FM. Следующая заявка — это Зиверт. Вот такая вот музыкальная солянка у нас сегодня случается. Ваши тоже принимаются. Пишите 20 20 10 16, что и вам хотелось бы услышать.

0: поздравлений.
1: Надо же, сегодня годовщина свадьбы есть. С днем бракосочетания поздравляли, а годовщина третья случилась в семье Бейнарович. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы от лица друзей хотели бы поздравить семейство Бейнаровича, Эдуарда и Кристину. Кристина, Эдуард, 3 года вместе. Это не какой-то там уже, да, срок. Это не влюбленные голубки. Это ваша маленькая семейная вселенная со своими законами. Кто пойдет первый в ванную? Кто последний доедает самое вкусное? Кто сильнее любит? Но хотя в этом варианте, мне кажется, всегда ничья получится. Мы желаем вам любить. Пусть и дальше. Также легко будет смеяться вместе, мириться просто буквально за одну секунду. Если спорить, то о каких-то мелочах. И всегда выбирать друг друга, даже тогда, когда проще было бы выбрать тишину. Поздравляем вас, горько. Пусть всегда будет мы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И на сегодня, кажется, все поздравления прозвучали. Все слова, доходящие до ваших сердец, и все улыбки сегодня были вызваны на ваших лицах или на лицах ваших близких. Друзья, на сегодня, оказывается, все 20:51. Если что-то хотели бы сказать прямо сейчас за каких-то 10 секунд, если успеваете, то пишите, пока я буду здесь распрощаться, пытаться с вами ровно до завтрашнего вечера. Что-то, быть может, еще в эфир улетит. А Юльчик, как лето остановить? Вот кому-то не хватает лета, а мы услышимся завтра с вами обязательно. Спасибо вам за сегодня, ведь так важно быть с кем-то на одной волне, на волне 101.6 FM. Завтра снова встретимся, и будет жарко, и лето еще покажет себя во всей красе, поэтому Марис будет все обязательно, но завтра, в прямом смысле. По погоде обещают настоящее лето. Ну а на сегодня мы расходимся ненадолго. Сделаем паузу до завтрашнего дня. Сегодня вы можете уже подумать, взглянуть на календарь, с чем будете поздравлять и радовать завтра, какие песни мы услышим. Мы услышимся в выходные, в субботу в 17:00 на волнах радио «Алиса Плюс» и Юлия Сергачева. Хорошего вечера и хороших выходных. Пока!

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

все как будто не с тобой. Умножаешься на ноль, непонятно от чего. Люди часто говорят, можешь даже не мечтать.

Важно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному, это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла, ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

домой. Дом остался мой в океане пенных далей. Растворю печаль твою.

0: дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соедини.
1: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

106,6 FM. Алиса Плюс.

0: поем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби.
1: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

снег за стеной смех, сигаретный дым, надоело дышать им 7 лет. Покупаю билет на автобус, трамвай, его просто теряю. Куда ехать, не знаю, не знаю.

Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте.